0: похож на живой фотоаппарат. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
1: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Воспитательный знак.
3: Я убежден, что ребенок улавливает довольно рано эту взаимосвязь между бытием и небытием. Иной раз вы можете застать его за таким занятием. Он то зажмурит глаза, предметы исчезают, то откроет, предметы возникают вновь. И так терпеливо много раз подряд. Философ, задающийся вопросом о том, что такое бытие и ничто, в сущности лишь возобновляет только на более высоком уровне ту самую детскую игру.
1: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.
4: Маяк.

0: Аудиосторис.
1: До 17 века в русской кулинарии не существовало понятия «жарить». Первоначально на Руси пекли и пряжили. Пряжение – это что-то вроде облегченной версии жарки во фритюре. В этом случае масло доходит только до середины продукта. Именно поэтому колобок в сказке был пряженцем. Он сам об этом говорит. В сметане мешон, в масле прижен. Слово «жарить» появилось только в 17 веке. Готовить пищу на небольшом количестве масла оказалось выгоднее, чем пряжить. Поэтому в 20 веке слова с корнем «пряж» стали забываться, а глагол «жарить» укрепился в языке.
0: Аудиосторис.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Дорожное радио.
1: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.